хочеш знать, да су и хлеб, и вино, и ночь, и еда потребни за сам. Речечеш,